0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Welcome to the Hotel California.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Наши хиты.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио Могилев.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Радио Могилев.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 3 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный. Температура воздуха днем +20, +25.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира, и только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе нас ждет обновление, но вы понимаете, кто-то пришел, а кто-то должен уйти. Прощаемся с Бруно Марсом и Иман Беком, Софией Райс и Луисой Сонсой. Зато новинки, уверенно, вас порадуют. Поехали! Итак, 20 место и первая новинка этой недели. На днях Дима Билан и Анна Асти опубликовали в своих социальных сетях серию совместных фотографий со съемок нового видеоклипа, которые немедленно породили волну слухов о возможном романе между артистами. Снимки, на которых звезды предстали в подчеркнуто откровенных образах, за считанные часы собрали сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев от поклонников. Мы же не будем платить слухи. Мы будем слушать эпилог.
2: 20 место.
3: В темном коридоре вещи, поняты где-то в пробке, но на сердце много.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: На прошлой неделе состоялась премьера музыкальной новинки «Зиверт» под названием «Газ». И нет, это не про марку машины. Это первая сольная работа артистки после композиции «Гудбай». Певица не так уж часто балует поклонников новинками. Ну, наверное, потому что подходит к выбору материала очень тщательно и выпускает только то, в чем уверена на 100%. Новая песня «Газ» — это рассказ о пути, который зависит не от масштаба целей, а только от готовности двигаться вперед и никогда не сдаваться. Припев формулирует жесткое правило: вершины сегодня ничто завтра, если убрать ногу с педали. Что ж, газуем вместе с Зиверт.
3: 19 место.
4: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ох уж этот парень с гитарой и шармом хулигана. Камрад как будто бы застолбил себе место в глобал-хите и уходить не собирается. Be Mine — его трек, смесь панк-рока 2000-х и современной электроники, как дикие коктейли из ностальгии и драйва. Единственное, что вам нужно сказать сегодня, даже если вы молчун, будь моим.
1: 16 место.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Знаете, как я представляю себе, когда возрождаются старые хиты в новом звучании? Сидела как-то группа дискотека «Авария», скучала-скучала и решила, хватит пылиться архивом, а не перезагрузить ли нам наш хит в трендовом технозвучании? И перезагрузили. И получился такой мост между поколениями. Мамы танцевали под оригинал, ну а вы будете отрываться под ремикс. Кукла больше не игрушка, а главный убийца этого танцпола.
2: 15 место.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Диджей Смэш. Человек-праздник, но в треке «Бэмби» он неожиданно лиричен. Этот трек – первая часть его новой музыкальной трилогии. Композиция получилась эмоциональная и была создана в процессе работы сразу в трех локациях – на Бали, в Москве и Санкт-Петербурге. «Бэмби» хочет «Плей», так что нажимаем «Плей» и слушаем хит для ваших летних вечеринок.

Пожалуй, я могла бы сказать, что трек «Кассеты» — один из самых атмосферных релизов у Лирика, в котором артист соединил современное звучание с настроением ностальгии. Вообще ностальгия — это сейчас тема. И главная идея песни — воспоминания о прошлом, которые, как старые кассеты, продолжают проигрываться внутри человека. Лирик, несомненно, попал в тренды на ретро-романтику, и песня стала популярной благодаря коротким видео в соцсетях, где ее использовали под личные истории. Такой простой, цепляющий припев сделался.

10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. 20 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. На 19 месте еще одна новинка. Зиверт Газ. 18-я строчка. Дисколайн Сити Наши. No Broke Boys. 17-е место. Loud Luxury. Эмили Робертс. Love You For Life. 16-е место. Камрад Бимай. На 15-й строчке. Дискотека Авария. Фит Вон Амур. Кукла. 14-е место.

Nesta Joe, The End of Beginning. На 13-м месте Тейлор Свифт, Opalite. Двенадцатая строчка, DJ Smash, Bambi. На 11-м месте

0: на радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская железная дорога сообщает о задержках поездов из-за схода грузового поезда с рельсов в Литве, передает Билта со ссылкой на пресс-службу БЖД. В настоящее время задержка по белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов. БЖД принимаются меры по оказанию помощи пассажирам поездов Москва-Калининград, Санкт-Петербург-Калининград в части обеспечения их питьевой водой и питанием. Предусмотрено оказание медицинской помощи, а также техническое обслуживание, рассказали в пресс-службе. Литва официально ввела лимит на ввоз топлива из Беларуси. Документ опубликован на официальном сайте литовской таможни, передает Ньюсбай. С сегодняшнего дня в Прибалтийскую республику из Беларуси и России можно ввести не более 200 литров топлива в стандартных баках авто. Ограничение действует до 31 декабря 2027 года. По факту гибели 18-летнего стажера на аттракционе в Могилеве возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего директора Могилевской организации отдыха и развлечений. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Напомним, 1 мая на аттракционе погиб 18-летний стажер. По предварительным данным следствия, молодой человек, проходя обучение на должность оператора аттракционов, помогал посетителю безопасно покинуть карусель. В этот момент он не зафиксировал рабочий механизм, и его задело движущееся часть аттракциона. Парень получил тяжелую травму головы, от которой скончался. Купальный сезон официально стартовал с 1 мая в Беларуси. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. А по информации ОСВОД, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день с ОСВОД». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. И в завершение, только по 31 мая в ЗИКО украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. ЗИКО – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Вы готовы? Время истины. Врываемся в первую десятку Global Хита, и здесь накал страстей зашкаливает. На 10-м месте Робин Шульц, немецкий волшебник ремиксов. Когда выпустил свой трек «Embers», видимо, рассчитывал, что из этой искры точно разгорится полноценный костер. И знаете, это ведь та самая мелодия, которая заставляет поднять руки вверх даже уставшего офисного работника. Робин Шульц, «Embers». Пусть сегодня ваша душа горит ярко, но в хорошем смысле.
2: 10.

0: А ведь еще несколько лет назад этот парень, такой застенчивый и робкий мальчишка с гитарой, пел про Венеру Юпитер. Но Ваня Дмитриенко нынче уже не тот. Его трек «Ртуть» — это, пожалуй, самая опасная песня, потому что Ваня смог спеть о токсичных отношениях так красиво, что вы влюбитесь в эту боль. В общем, я к тому, что абьюз я, конечно, осуждаю, но песням Вани Дмитриенко подпевать не перестаю.
1: Девятое место. Твоя

В марте этого года BTS официально вернулись на мировую музыкальную сцену с релизом своего 5-го полноформатного альбома под названием «Arirang». Долгожданный камбэк вызвал беспрецедентный ажиотаж, который не утихает до сих пор. Вы представьте, за несколько минут до официального выхода ролика прямую трансляцию ожидали более 569 тысяч зрителей во всем мире. Этот релиз стал важной вехой в карьере коллектива, ознаменовав воссоединение всех 7 участников после длительного перерыва. Поклонники в восторге, хейтеры в ужасе. Ну а BTS именно про это песню и выпустили. Что бы ни случилось, просто плыви.

Прямо сейчас мы переносимся с вами туда, где океан встречается с закатом, а воздух пропитан свободой. Немцы из Tokyo Hotel снова доказывают, их звук не знает границ и часовых поясов. Включайте громче, в эфире вас ждет California Nights. Трек, в котором фирменная альтернативная гитара сплетается с теплым прибрежным вайбом. А голос Билла ведет вас сквозь огни ночного шоссе. Закройте глаза, откройте окна и позвольте этой мелодии увести вас туда, где время просто останавливается. Tokyo Hotel, California Nights.

что, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. На 19 месте еще одна новинка. Зивер Газ. 18 строчка. Дисколайн Сити Наши. No Broke Boys. 17 место. Loud Luxury. Эмили Робертс. Love You For Life. 16 место. Камрад Бимай. На 15 строчке. Дискотека Авария. Фит Вон Амур. Кукла. 14 место. Джо The End of Beginning. На 13 месте. Тейлор Свифт. Опалайт. Двенадцатая строчка. Диджей Смэш.

0: десятку открывают Робин Шульц, «Эмберс». Девятое место, Ваня Дмитриенко, «Ртуть». На восьмом месте, «Somber Home Record». Седьмое место, BTS, «Swing». Шестое место, Yearbooks, Graceland. Пятая позиция, клан Карусель, Ride. Четвертое место, Tokyo Hotel, California Nights. Ну что, осталось три шага до финала. Кто там на Global Хитовом Олимпе, узнаем совсем скоро.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Продолжаем заряжаться правильным вайбом. Итальянские мастера танцпола «Медуза» вернулись с хитом, от которого невозможно усидеть на месте. Вместе с вокалом Генри Кэма Майла они создали трек, в котором переплелись теплый хаос, летнее настроение и та самая эмоция, когда ночь только начинается, а уходить совсем не хочется. Вы готовы продлить этот момент? Тогда добавляем баса, ловим грув и остаемся там, где музыка громче, а сердце бьется в ритме танца. Трек, который стал саундтреком тысяч идеальных вечеринок. Don't Wanna Go Home. «Медуза» и Генри Кэмомайл.
5: Третье место.

0: второе место, и самое время погружаться в звук, который не просто слушают, а проживают. Ведь иногда музыка — это не про спасение, иногда она про то, чтобы позволить себе отпустить. Холли Флейм знает, как превратить внутреннюю глубину в чистый саунд. И его трек «Тону» — это та самая волна, которая накрывает с головой, но не утягивает на дно. Здесь каждая нота дышит, и каждый бит — как удар сердца в тишине. Закройте глаза, выдохните и позвольте себе быть в моменте.
1: Второе место.

И, наконец, номер один. И здесь, друзья, нет. Все без перемен. Французский дуэт Offenbach. Это всегда рецепт идеального танцпола. Фирменный диско-хаус, сочные гитары и тот самый грув, от которого ноги сами идут в пляс. Их хит «Miles Away» про расстояние, которое не помеха, когда ритм соединяет сердца. Это трек, в котором неон встречается с закатом, а бас бьет точно в такт вашим шагам. Вы готовы сокращать любые дистанции? Тогда ловите волну. Добавляем громкости и поехали. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.бай.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Вклад в национальную экономику должен быть усилен за счет туристической сферы. Эта стратегическая задача поставлена на ближайшую пятилетку, передает Ньюсбай. Развитие туризма определено в качестве

0: внутренней продукции Беларуси должна достичь 4,5%. Помимо россиян, большим спросом Беларусь пользуется у гостей из Поднебесной. Но и их число может быть гораздо выше. Посол нашей страны в Китае Александр Червяков провел встречу с рядом туристических компаний, готовых оказать содействие в наращивании турпотока из Китая в Беларусь. Годовые целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня. Об этом сообщили Белта в Минздраве. Старт оформления и выдачи целевых договоров для абитуриентов 2026 года, желающих поступить в медицинские университеты, начнется с 15 мая. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступать в медицинские колледжи, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля и медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. Опасный обгон. В Костюковичах 26-летний водитель Citroen совершил обгон прямо на зебре. Такое лихачество создает прямую угрозу жизни и здоровью пеших участников дорожного движения, которые имеют преимущество на переходе, пояснили в пресс-службе ГАИ УВД Могилевского облсполкома. За опасные маневры нарушителя привлекли к ответственности. Штрафы в размере 5 базовых величин и лишение права управления на 5 месяцев. Белорусская Василина Хандошко выиграла две медали третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию 2026 года, который проходил в китайском Сиане, сообщает Белта. В заключительный день этапа состоялись соревнования солисток в произвольной программе. Хандошко заняла второе место. Участие в дисциплине соло приняли 18 девушек. 1 мая Василина взяла серебро в технической программе. После трех этапов Кубка мира в активе нашей спортсменки 5 медалей. Ранее Хандошко брала бронзу в Колумбии, золото и серебро во Франции. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию пройдет в конце мая в Испании. Суперфинал сезона в середине июня в Канаде. И в завершение, только по 31 мая. Золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22. Новости!
1: Привет, Мобель! Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай!
2: Воскресенье, друзья, отличное время, чтобы напомнить себе о главном. Сегодня не надо быть продуктивными. Можно лежать, можно гулять, можно вообще ничего не делать. Главное, чтобы внутри было спокойно. Так что улыбнитесь себе прямо сейчас, без повода, потому что вы просто есть, и потому что за окном теплый солнечный май, а еще потому что своей улыбкой вы можете прямо сейчас поделиться, и чей-то день станет еще светлее. Привет в обед в эфире, присоединяйтесь.
3: Привет в обед.
4: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
1: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
2: Наши хиты.

0: Именно этим мы и будем прямо сейчас заниматься. Я буду поздравлять, ну а вы будете слушать. И начнем мы с красивого поздравления для Анатолия Степановича Потапейко. С юбилеем вас поздравляют Паша и Таня. Желают радости, здоровья, хорошего настроения и во всех делах везения. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям, Анатолий Степанович. Всех благ вам, всего самого наилучшего, здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний, которые вы сегодня загадаете. Дальше у нас есть привет для любимого мужа Валерия. Всю свою теплоту и нежность этот привет выражает. Пусть этот день будет таким же теплым, как твоя улыбка, таким же светлым, как твоя душа, и таким же добрым, как твое сердце. А моя любовь пусть всегда дает тебе невероятную силу и уверенность всегда и во всем. Ты знаешь, что мыслями, душой и сердцем я рядом и очень сильно тебя люблю. Обнимаю, целую крепко, твоя любимая я. Вот такие вот красивые признания у нас звучат в эфире. Дальше у нас есть привет для любимой жены Иришки. Пусть не скучает, передайте ей, что через пару часов уже буду дома, пишет Константин. И я уверена, что Ирина сейчас услышала, расплылась в улыбке и, конечно, будет ждать вас, возможно, с вкусным обедом. Так, а еще у меня есть привет для Наташи Молчановой и Катюши Марковой. Девочки, не забудьте, что на следующей неделе мы встречаемся. Привет вам от Юли. И от меня тоже вам, девчонки, большой привет. Встреча — это всегда прекрасно. Ну а передать привет в прямом эфире — это тоже хорошо. Так что присоединяйтесь к программе «Привет в обед».
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Привет в обед.
1: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Очередная порция приветов летит у нас из Бобруйска. Передают привет любимой девушке Светлане. Сергей очень просит передать, что он ее сильно любит, что я делаю с огромным удовольствием. Дальше привет любимой жене Даше. Я очень сильно тебя люблю, пишет Владимир. Еще у нас есть поздравления. Всех с приходом тепла поздравляет Ксюша и немножечко хвастается. Мы на даче отдыхаем. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Моей семье, любимому мужу Артему. В общем, я чувствую, что у вас там действительно теплая и классная атмосфера. Хорошего отдыха пожелаю вам от души. Так, и еще у нас огромный привет любимому мужу Олегу и всей своей семье передают Юлия. Наконец-то тепло. Всем хорошей погоды и настроения. Ох, как мы соскучились, согласитесь, по этому теплу. В прошлом году, май, не был к нам так предрасположен погодой. Ну вот, наконец-то сегодня уже просто почти лето, а завтра до 28 тепла. Все слышали? В общем, что-то невероятное. Так что, да, нужно обязательно успеть погреться, насладиться солнцем, теплом, светом. И если вам тоже есть чем поделиться, вы еще можете успеть передать ваш привет в программе «Привет, Побед!».

0: На часах 13.53, друзья, это значит, что последний привет я зачитаю прямо сейчас. Последний привет, даже я бы сказала, от Людмилы. Большой привет тем, кто на даче, наслаждается погодой. Друзья, май – это чудесно. Спасибо Радио Могилев за хорошее настроение. И вам, Людмила, спасибо за то, что провели этот час вместе с нами. Ну, а у меня впереди небольшой перерыв. Я вас оставлю, но ненадолго, после 15 часов. Обязательно вернусь в эфир. Ну, а пока впереди вас ждет еще музыка, выпуск новостей и еще больше музыки.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Радио Могилев.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Курс на русский север. Сегодня на карте полетов национального аэропорта Минск появилась новая точка. Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс, передает Ньюсбай. Полеты из Петрозаводска организовала одна из российских авиакомпаний. Программа рассчитана по 13 сентября. Пока в полетной программе один рейс в неделю. Если направление будет пользоваться большой популярностью, возможно, частота полетов увеличится. Время в пути составляет около часа 40 минут, что в разы быстрее любого другого способа, будь то поезд или автомобиль. США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. На эти цели американское министерство энергетики просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год около 100 миллионов долларов, передает Ньюсбай. Как заявил представитель министерства, разработка даст ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. В ведомстве не уточнили, на каком этапе разработки находится это оружие, мощность этой бомбы.

бомбы также остается неизвестной. В Бобруйске свободное от службы время работник МЧС спас человека при пожаре, сообщили в МЧС. На улице Ревинского загорелся частный дом. Очевидцы вызвали подразделение МЧС. Рядом оказался спасатель Бобруйского горрайотдела ПЧС Сергей Исаков. Он приехал в гости к матери и заметил дым из-под кровли соседнего дома. Сергей проник внутрь, нашел в коридоре 44-летнего хозяина дома и вывел его на улицу. Чтобы предотвратить взрыв, спасатель вынес из горящего здания газовый баллон. Прибывшее подразделение МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия работало 4 единицы техники МЧС. В Могилевском областном драматическом театре с 5 по 8 мая пройдут мероприятия 6-й молодежной патриотической акции «Скажи свое слово за мир». 5 мая откроются две выставки «Боль души», посвященная памяти жертв геноцида белорусского народа и 85-й годовщине обороны Могилева, а также экспозиции «Великая война, Великая победа» из фондов Художественного музея имени Масленникова. Затем состоится музыкальная программа «Мгновение» спектакля «Азури здесь тихие». 6 мая пройдет 5-й региональный конкурс чтецов, музыкальная программа «Воспоминания» и спектакль «Последний». 7 мая музыкальная программа «Белорусская коллекция» Евгена Глебова и спектакль «Трибунал». 8 мая подведут итоги конкурсов, завершится программа.

фронтовикам. И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Наши хиты.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пингдрев.бай.
4: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Дубай намерены расширять туристический обмен. Об этом Белта сообщили в белорусском загранучреждении в Дубае. Генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин и старший вице-президент Департамента экономики и туризма Дубая Хур Али Хаджей обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере туризма и расширения туристических обменов. Эмиратская сторона отметила значимость белорусского туристического потока для Эмирата Дубай и выразила готовность оказывать всестороннее содействие его дальнейшему увеличению, а также информировать белорусских партнеров о текущей ситуации и возможностях для развития туристических связей. Могилевская область станет второй точкой в маршруте марафона МВД 110 лет в едином строю, передает Белта. Комплекс масштабных торжественных мероприятий 110 лет в едином строю, посвященных предстоящему юбилею белорусской милиции, был инициирован МВД. Юбилейная дата будет отмечаться в марте 2027 года. Как сообщили в МВД, накануне Дня Победы 8 мая марафон примет Могилевскую область. Мероприятия пройдут в деревне ГАИ. Основная цель комплекса мероприятий – сохранение исторической памяти, а также ознакомление жителей и гостей разных регионов страны с историей деятельности белорусской милиции, чествование ветеранов и популяризация службы в органах

0: внутренних дел. В Могилеве вчера вечером горел балкон на 5-м этаже девятиэтажки. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Спасателям о загорании сообщили соседи. Жильцов на момент пожара в квартире не было. Подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Огнем поврежден подоконник. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Юных могилевчан 21 мая приглашают на музыкально-познавательную программу «Нескучная классика». Она состоится в концертном зале Могилевской областной филармонии. Шедеврами классической музыки, композиторами и инструментами юных могилевчан познакомит камерно-инструментальный ансамбль «Коммерсант». В программе произведения Баха, Вивальди, Моцарта и других. Начало в 11 часов. И в завершение финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акции действуют по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: Друзья, на часах 15.03, и вроде бы время обеденное закончилось, но сегодня воскресенье, можно себе позволить растянуть чуточку побольше эти удовольствия, особенно если вы где-нибудь на природе, на даче, уже можно выезжать и баловать себя всякими вкусными штуками. Поэтому тут позволю себе перефразировать известного философа Декарта: «Ты дышишь, значит, ты существуешь». Вот вам интересный факт. Чем более интенсивно вы дышите, эффект гипервентиляции легких, тем более голодным вы становитесь. Посему, если вас, например, в гости пригласили сегодня на обед, посидели вроде бы неплохо, но больше ничего не влезает, а десерт попробовать хочется, дышите, друзья. Ну, или второй вариант, конечно, активно двигаться, например, танцевать, например, под музыку на радио «Могилев».

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 24, плюс 28. Во вторник и среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Данная о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

видов разноцветного картофеля. Селекционеры, в том числе, кстати, и белорусские, скрещивают разные виды, чтобы в итоге получить вкусный и полезный овощ. Так вот, картофель с цветными клубнями – это уже гастрономический тренд, который стал популярен и у нас в Беларуси. А в научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству, а у нас такое есть, ученые уже не первый год создают клубни с цветной мякотью. Я думаю, вы видели эти фотографии, ярко-розовые, красивые, фиолетовые. И, между прочим, такой картофель имеет не только вот эстетически привлекательный цвет, но еще и за счет вот этой окраски замедляет процесс окисления в организме, тем самым затормаживает старение. Ученые отмечают, что уже сейчас белорусы могут самостоятельно выращивать на собственных участках целебные сорта картофеля с цветной мякотью. Вы спросите, вам зачем эта информация? Так если вы собираетесь вот где-то сейчас в это время осадить картошку, я думаю, что почему бы не поэкспериментировать и не попытаться вырастить какую-нибудь фиолетовую, розовую, ну а потом радовать и удивлять родных, близких, знакомых и соседей интересными блюдами из цветного картофеля. Ну а если вы на даче что-то делаете, делайте это под музыку на радио Могилев. Так однозначно веселее.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
1: Радио Могилев.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Кто-то мудрый однажды сказал, что тот, кто влюблен, тот не лишен воображения. Так что, если ваш любимый человек рядышком, вы всегда придумаете, чем заняться под музыку на радио Могилев. День под названием «Воскресенье» продолжается, и я желаю вам приятного, насыщенного дня. Мы услышимся с вами в следующем часе.

0: Могилеве.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обновленную доску почета Могилевской области открыли в праздник труда у Музея славы Могилевщины. Как отметил во время торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на областную доску почета председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко, с гордостью чувствуем победителя областного конкурса «Человек года Могилевщины», коллектива предприятий, организации, городские, районные исполнительные комитеты, представители духовенства и бизнеса, людей разных профессий, сфер деятельности. Но всех их объединяет истинное служение и преданность Отечеству. И сегодня, как никогда, важно осознать, будущее Беларуси зависит от качества и эффективности работы каждого из нас, подчеркнул Анатолий Саченко.
2: Наше самое главное богатство – это наши люди. Я уверен, что мы и дальше будем двигаться вперед. В день труда, 1 мая, мы, конечно, чествуем наших лучших людей занесением на областную доску почета, наши трудовые коллективы, каждого в отдельности, кто заслужил. И это уже история. Это история, которой каждый коллектив, каждый человек должен гордиться. Наверное, вот такие мероприятия подводят некую черту, показывают итог нашей работы. И самое главное, что это стимул для подрастающего поколения. Потому что те люди, которые заслужили это уважение, они показывают пример для подрастающих. Наверное, в этом и есть соль.
1: Белорусско-российский патриотический автопробег «Помним, сохраняем, чтим» по местам боевой славы Могилевщины, посвященный 85-летию обороны Могилева, пройдет 7 мая, сообщили в Могилевском облсполкоме. Маршрут пробега: Белорусско-российский университет, мемориальный комплекс «Буническое поле», мемориальная часовня в деревне Салтановка, мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках, Клический краеведческий музей, мемориальный комплекс партизанской славы Усакина, мемориальный комплекс Вязень-Селец и завершится автопробег у Белорусско-российского университета в Могилеве. Почти 40 могилевских школьников посвятили в ученики таможенного класса. Церемония прошла в средней школе номер 21. Об этом рассказали в Могилевской таможне. Присягу на верность родине принесли 39 школьников. Впереди у них насыщенные будни. Действующие представители таможенных органов всегда привлекают ребят к мероприятиям, устраивают экскурсии, знакомят со службой и работой в таможне. Такой подход – один из методов профориентации, который позволяет познакомить школьников с профессией, а ребятам дает возможность более осознанно подойти к выбору своего профессионального пути. На сегодняшний день в Могилевской области действует 7 таможенных классов, в которых обучаются более 180 учеников. И в завершение: субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси. С 1 мая государственные субсидии на открытие собственного дела составляют более 10 тысяч рублей и будут действовать до 31 июля. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет 5 605 рублей. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Это 7 644 рубля. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или 10 192 рубля выделяется безработным на предпринимательскую деятельность с использованием результатов научных исследований и разработок. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Я, знаете, о чем подумала? Вот где то особенное чувство, с которым мы в детстве приходило ощущение, что вот, май наступил, а значит и каникулы не за горами, и лето будет, и кажется, что все проблемы отступают с приходом тепла. И вот я не то чтобы отчаиваюсь, конечно, но согласитесь, что холодный апрель как-то вот не внушал доверия. Хотя последние годы мы уже как-то привыкли к капризам природы, но вот чтобы настроение было на самом верху, я рекомендую оставаться здесь, на волне радио Могилев. Ну а я, Тина Павлова, готова продолжать желать всем доброго дня.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб. Наши хиты.

0: компань. Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до...

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

что, друзья, приближается прекрасный теплый майский вечер, а вместе с ним приближается и понедельник. Знаете, я как человек с ненормированным графиком работы, в принципе, понедельников никогда не боялась, да и выходные у меня по понедельникам часто бывают. Но я точно знаю, что те, у кого 5 на 2, к понедельникам относятся, конечно, не очень хорошо. Так вот, оказывается, мозг можно заставить полюбить понедельники. Ученые-нейробиологи выяснили, что наш мозг, оказывается, любит рутину,

0: ограниченный график в понедельник становится совсем непросто. Вот чтобы перехитрить самого себя, нужно ввести распорядок на всю неделю. Ну, чтобы нагрузка на рабочие выходные дни была плюс-минус одинаковой. Также желательно выполнять какие-то действия, неважно какие, просмотр любимого сериала или поход в тренажерный зал, ежедневно в одно и то же время. А еще установить четкий режим сна, потому что изменения такого режима на выходных сбивают биоритмы нашего организма и опять-таки увеличивают уровень стресса. Ну а чтобы сделать переход с выходных на рабочую неделю более плавным, и нужно перенести на понедельник какие-то приятные занятия. Ну там прогулка на свежем воздухе, поход в кино, может быть, или встреча с друзьями. Таким образом, можно приучить себя, что будний день может быть таким же приятным, как и выходной. В общем, ученые советуют, дело ваше, применять это на практике или нет, но по собственному опыту могу сказать, что это действительно работает. Как только у меня в жизни появился какой-то четкий распорядок, сразу же все дни стали одинаково приятные, вне зависимости от того, рабочие они или будние. Вот сейчас поняла, что сказала, рабочие или будние. Ну, то есть у меня выходные в будни чаще бывают. В общем, я вам пожелаю хорошего вечера в воскресенье, ну и, конечно, плавного вхождения в наступающую завтра рабочую неделю.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Облака. Не знаю насчет облаков, которые греются по крышам, но точно знаю, что погода там за окном просто чудесная. Почти 5, и если вдруг настроение начинает падать, не страшно, потому что в воскресенье, знаете, свой ритм. Бодрость утром, лень днем и спокойствие к вечеру. Просто примите это. И про погоду. Я думаю, что даже через 5 минут все еще будет около 23-24. Ясно, без осадков. Так что если планируете вечернюю прогулку, то все обязательно сложится.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Могилев Лифт Маша, китайская компания, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Белта со ссылкой на белорусское загранучреждение в Астане. Во время международной выставки Life Expo Казахстан с участием посла Беларуси Алексея Богданова подписано соглашение о сотрудничестве между могилевским предприятием и китайской компанией, сказали в посольстве. Соглашение предусматривает локализацию производства различных систем управления лифтового оборудования на белорусском предприятии. Авиация МЧС привлечена для тушения лесного пожара в Гродненской области. Об этом сообщили Белта в МЧС. В оперативных данных было указано, что горит 30 гектаров леса в районе Парижского сельсовета. Для ликвидации загорания направили борт Ми-8 авиации МЧС. Спасатели на вертолете забирают воду из озера Молочное при помощи специализированного водосливного устройства «Бэмби-бакет». Эта система, закрепленная на внешней подвеске вертолета, позволяет набирать до 3 тонн воды за один цикл и оперативно доставлять к очагу пожара, рассказали в МЧС. На Филиппинах проснулся вулкан Майон, передает Ньюсбай. Небо затянуто густым дымом. Потоки лавы продвинулись на несколько километров. От пепла пострадали 52 района и несколько городов. Местных жителей призвали не выходить на улицу, не заходить в опасные зоны. Красный крест находится в состоянии повышенной готовности. Майон расположен на юго-востоке главного острова Филиппин Лусона. Из всех вулканов страны он считается наиболее активным. За последние 400 лет он извергался более 50 раз. И в завершение, память каждой ночи с 4 по 9 мая радио Могилев вновь запускает радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционно акция объединит молодежь, представители предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. В год белорусской женщины вспомним историю о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТок, Инстаграм или ВК под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить радио Могилев. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 25. Ну что, друзья, вот и 17 часов. Нирвана воскресенья, можно сказать, в самом разгаре. В ритме дел рабочих мы все с вами будем завтра пребывать. Ну а сегодня, мне кажется, нужно закончить подготовку духовных чакр, открыться навстречу

просветление. И, ну, давайте честно, я уверена, что вы сегодня сделали все для того, чтобы отдохнуть. Вот, достаточно выспались, погуляли, полежали, может быть, встретились с кем-то. И это все уже победа. Поэтому похвалите себя. Вслух похвалите, так скажите себе: я молодец. Вы попробуйте, это на самом деле приятно. Но чтобы точно быть в ресурсе, потоке и что-то там еще, помните, что самое майское настроение вам всегда гарантирует Радио Могилев, при условии, что вы с нами на одной волне.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: от Заря приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Федоры, а знаете ли вы, что сегодня ваш день? Ну, просто сегодня день Федора. И вот согласно народным наблюдениям, какая погода стоит на Федора, таким же будет и предстоящее лето. И если у нас летом плюс 24, вот как сегодня, ну так это же прекрасно. А еще, между прочим, считается, что если в мае пройдет 3 хороших дождя, то 3 года подряд будет много урожая. В общем, дожди нам пока не обещали, но говорят, на следующей неделе, ближе к концу, точно что-то прокапает. Будем считать. Главное, чтобы их было 3, но не больше, потому что если май будет дождливым, то не будет меда. В общем, все в этих народных приметах как-то, знаете, вот тут вроде хорошо, а другая сторона медали вроде как уже и не радует. Поэтому я предлагаю слушать прогноз погоды на радио Могилев.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 24, плюс 28.
2: Наши хиты.

Ну что, друзья, на часах 17:50, завтра понедельник, но я уверена, что время вообще в мае никакого значения не имеет, точнее, наименование дней недели. Как вам вообще вечер? Вот если чувствуете легкую грусть от того, что выходные заканчиваются, то, знаете, это нормально. Это значит, что выходные были хорошими, и как бы там дальше не повернулась изменчивая майская погодная душа, вы будете помнить, что эти первые майские выходные были по-настоящему отличными. У меня на сегодня все, моя смена завершается. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Курс на русский север. Сегодня на карте полетов национального аэропорта Минск появилась новая точка. Беларусь-Карелию связал прямой авиарейс, передает Ньюсбай. Полеты из Петрозаводска организовала одна из российских авиакомпаний. Программа рассчитана по 13 сентября. Пока в полетной программе один рейс в неделю. Если направление будет пользоваться большой популярностью, возможно, частота полетов увеличится. Время в пути составляет около часа 40 минут, что в разы быстрее любого другого способа, будь то поезд или автомобиль. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня. Об этом сообщили Белта в Минздраве. Старт оформления и выдачи целевых договоров для абитуриентов 2026 года, желающих поступать в медицинские университеты, начнется с 15 мая. Оформление и выдача целевых договоров для тех, кто намерен поступать в медицинские колледжи, начнется с 1 июня и продлится до последнего дня подачи документов в медицинские университеты 2 июля и медицинские колледжи 11 августа. Цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. В музее «Слава Могилевщина» открылась экспозиция «Объекты Победы». На ней представлены макеты по теме Великой Отечественной войны. Выставка работ, победивших на областном этапе республиканского конкурса, будет работать до 9 мая. На эту экспозицию вход бесплатный. Юные авторы в возрасте до 17 лет работали под руководством историков. Так, в макетах об освобождении Могилева проработаны мелкие детали, рассказал заведующий филиалом музея «Слава Могилевщина» Никита Шулепов.
2: То, как проходило освобождение Могилева, насколько сложны уличные бои, в каком виде город Могилев находился, когда его встречали бойцы Красной Армии, выбивая силы гитлеровцев. Это и хотелось показать. И тем конкурсантам, и посетителям, которые к нам, я уверен, зайдут на экспозиции с экскурсиями, свободным посещением, будет интересно увидеть и Могилев с этой стороны.
1: И в завершение купальный сезон официально стартовал с 1 мая в Беларуси. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации СВОД, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будет обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со СВОД». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +25.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +24, +28.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пингдрев.бай.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 24, плюс 28. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: радио Могилев.
1: Welcome to the Hotel California.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 24, плюс 28. Во вторник и среду переменная облачность.

0: Радио Могилев.
1: Waterfall in love your skin. Swim, swim.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +24, +28.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вас будет не спынить, и это добро. Только не перетворайте этот день у марафон.
3: Телец.
2: А вам лепш заняться приведением у порядок своих справ и звернуть пильную увагу на свое самоотчувание.
3: Близняты.
2: Узмацниться харизма и напор, але памятайте, не все новокольные здольные на подвиги.
3: Рак.
2: У вашей души может бушевать маленький эмоциональный вулкан. Скиньте пар про спорт або уборку.
3: Лео.
2: Вы будете выглядеть особливо привабно, а ваша уверенность у себе узмацнить эту якость.
3: Дева.
2: З'явится шмат блескучих идей, але у души поселится легкая тревожность.
3: Шали.
2: День подходит для флирту и смачной ежи. Дозвольте себе кропку эгоизму и два десерта.
3: Скорпион.
2: Вы зараз креативные, энергичные и вельми небеспечные. Выдатный день, каб кого-нибудь натхнить ти ошеломить.
3: Стрелец.
2: Финансовый поспех чакает тех, кто максимально проявит свои веды в опыт и творчие здольности.
3: Козярог.
2: Энергии будет достатково и для выдатного настрою, и для поспехового просовывания самых смелых задумок. Не губляйте часу дарма.
3: Водолей.
2: Вы здолеете позбегнуть покусы и не поддадитесь на нечаканные похвальные уговоры. И это правильно.
3: Рыбы.
2: Новокольные оценить ваша сумленность и ширость. Однако у взносинах не варто зусим уже перегинать палку. На вот у ширости есть свои межи. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: These streets are far from black and white.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +24, +28.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

4 мая по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.